0: сиреноголовый. Лекин твои кончи спинали, кончи зубкины. Танам бы тут их, а рот он и не бан. Синие бимари сикаби кабрананы. Ай. А русско фрукту аклято армедейно.
1: Аб сун рахе хэн Шива Радио. Сатьям Шивам Сундарам. Сатьям Шивам Сундарам.

Яд раку. Оконца. Паб. Караван. Харе. Ар. Ме. Атма. Ме. Фаланин. Thank you.